И там, миксим станан хаси, дайсту, гату, ну, нанесипу, нанесику, потуни, токска, CJWE.